Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Савл по дороге в Дамаск. Еще будучи мальчиком, Савл покинул отчий дом в Тарсе и пришел в Иерусалим, чтобы изучать законы иудейской религии. Возмужав, он стал очень ревностным фарисеем. Савл очень строго подчинялся предписаниям закона и искренне верил в него. Ему казалось, что Иисус и его последователи отходят от закона. Из-за любви к закону Савл возненавидел всех, кто, по его мнению, не выполнял закона, вплоть до мельчайших деталей. Особенно ненавистны были ему все верующие в Иисуса Христа. Савл жестоко гнал последователей Иисуса в Иерусалиме. Он сделал их жизнь настолько невыносимой, что многие верующие были вынуждены бежать в другие города, спасая свою жизнь. До Иерусалима стали доходить вести, что учение Иисуса распространяется по всей стране. Чем больше иудейская знать стремилась искоренить молодые ростки нового учения, тем с большей силой оно разрасталось. Это привело Савла в негодование. «Я непременно покончу с этой безумной религией», — говорил он. Обратившись к первосвященнику, Савл испросил у него полномочия поехать в Дамаск, чтобы разыскивать и вылавливать последователей Иисуса. Савл собирался расправляться с ними на месте или, связав, приводить в Иерусалим. Первосвященник написал письма в синагоге Дамаска, сообщая о прибытии Савла и повелевая содействовать ему в поисках и гонениях на верующих в Иисуса. Савл отправился с письмом в Дамаск в сопровождении нескольких друзей. Туда же поспешили и посланцы последователей Христа, чтобы предупредить верующих о том, что Савл едет, дабы учинить над ними расправу. Савл и сопровождавшие его люди двинулись на север от Иерусалима, проходя через многие города и селения. Наконец они приблизились к Дамаску. Был полдень. Савл и его друзья уже видели впереди великую Дамасскую стену. Внезапно их остановило яркое сияние, сходившее с небес. Савл упал на землю. Его спутникам показалось, что прогремел гром. Но Савл услышал голос с неба. «Савл! Савл! Что ты гонишь меня?» Трепеща от страха, пораженный Савл воскликнул: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против меня». Савл сразу же вспомнил, как жестоко он обходился с людьми, которые верили в Иисуса. «Что же мне теперь повелишь делать, Господи?» «Встань и иди в Дамаск», — сказал ему Иисус. «Там тебе будет сказано, что следует делать». Савл поднялся с земли, глаза его были открыты, но он ничего не видел, ибо яркое небесное сияние ослепило его. Сопровождавшие его были сильно напуганы. Они повели дрожащего от страха Савла в город Дамаск, где остановились в доме Иуды.

Савл становится последователем Иисуса. 3 дня миновало, но зрение не возвращалось к Савлу. Он был в сильном смятении и не мог ни есть, ни пить. Мысли о встрече с Господом по дороге в Дамаск не давали ему покоя. В Дамаске жил один верующий по имени Анания, которому было видение от Бога. «Анания, — сказал Бог, — вставай и иди на прямую улицу. В доме Иуды спроси человека по имени Савл Тарсянин. Он теперь пребывает в молитве, и в видении ему явился человек по имени Анания, который возложил на него руки, чтобы он прозрел». Анании было странно слышать такие слова и трудно в них поверить, ибо каждый верующий знал и боялся Савла из Тарса. «Господи, — сказал Анания, — от многих слышал я о том, как преследовал этот человек всех верующих в Иерусалиме. Затем же и сюда прислали его первосвященники». И ответил Господь: «Иди и выполни все, что я повелел. Я избрал Савла, чтобы через него проповедано было имя мое языческим народам и царям земным, как и сынам Израилевым. И я покажу ему, сколько он должен пострадать ради имени моего». Больше не сомневаясь, Анания выполнил все в точности, как сказал ему Бог. В доме Иуды он нашел слепого Савла. «Брат Савл, — сказал он приветливо, — Господь Иисус, явившийся на твоем пути в Дамаск, послал меня к тебе, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Лишь только Анания возложил руки, словно пелена спала с глаз Савла, и он прозрел.

Осень 1967 года была холодной и дождливой. Сильный ветер безжалостно гнал по небу хмурые серые тучи. Они темнели и плакали обильными слезами. Гром что-то повелительно приказывал тучам и хлестал их молниями. Костик сидел на подоконнике и грустно смотрел на небо. Он выглядел гораздо меньше своих 10 лет. Худой и бледный, с большими глазами, под которыми лежали глубокие тени, мальчик, не отрывая взгляда от окна, вспоминал события этого года. Год выдался тяжелым. Христиане переживали сильные гонения. Милиционеры врывались в молитвенные дома и отбирали у верующих Библии, сборники песен, христианские журналы и другие книги. Многих братьев арестовывали и сажали в тюрьму за то, что они рассказывали людям о Боге. Отец Костика тоже находился в заключении. Мальчик очень хорошо помнил суд, на котором он присутствовал как старший ребенок в семье. Судьи обвиняли папу в том, что он проповедовал Евангелие, а Костик никак не мог понять, что же в этом плохого. Каждый человек должен услышать весть об Иисусе Христе. Каждый грешник должен узнать о том, что за свои грехи он попадет в ад. Именно поэтому я старался всем раздавать Евангелие и рассказывать о добром и милосердном Боге, смело говорил папа на суде. Судьи, казалось, его не слушали. Костик помнил, как папу выводили из зала суда, и как он, повернувшись, громко сказал: «Сынок, позаботься о маме и о младших. Ты в доме теперь за старшего». Костик посмотрел на папу и утвердительно кивнул. Ему очень хотелось плакать, но он изо всех сил сдерживался. Вечером с семьей осужденного проповедника посетил дядя Игорь, диакон церкви. Мама с дядей Игорем долго о чем-то разговаривали на кухне, а потом позвали к себе Костика. «Такие дела, брат. Ты теперь в семье за старшего остался». Дядя Игорь разговаривал с Костиком, как со взрослым. «Ты должен помогать матери по дому, должен малышей подбадривать и, конечно, не запускать учебу в школе. Мы со своей стороны будем вам помогать. Когда вернется твой отец, он будет радоваться такому сыну, да, Костик? И ты не стыдись. Твой отец осужден не как вор или убийца. Он страдает за Господа, за проповедь Евангелия,

за то, что раздавал людям Слово Божье. От слов дяди Игоря у Костика на душе стало легче. «Держись, брат!» — дьякон пожал мальчику руку и быстро вышел из дома. Капли дождя стучали в окно и быстро скользили вниз по стеклу. Но Костик не плакал вместе с дождем. Он твердо решил, что не будет этого делать. Папа обязательно вернется, и тогда у них будет все хорошо. Мальчик решительно соскочил с подоконника и стал собираться на занятия в воскресную школу. Занятия с детьми в церкви проводил дядя Игорь. Сегодня он рассказывал о том, как Бог дал людям священное писание. Моисей взошел на высокую гору и разговаривал там с Богом целых 40 дней. А потом Бог дал Моисею 2 каменные плиты. Они называются скрижали. На них были написаны первые заповеди. Дети, кто знает, сколько заповедей было написано на скрижалях? 10! Послышался дружный ответ. Ах, сколько чудес совершал Бог когда-то! Костик очень любил такие истории и поэтому внимательно слушал. Дальше дядя Игорь рассказывал о том, как в средние века сохраняли и вручную переписывали книги Священного Писания, как переводили Слово Божье на разные языки. Услышали дети о том, что самой первой в мире напечатанной книгой была именно Библия. Слушая дядю Игоря, Костику очень захотелось иметь свою Библию. Эх, да хотя бы Новый Завет иметь, чтобы самому дома читать. Уж он бы его берег. Прятал бы так, что ни один сыщик не смог бы найти и забрать у него эту дорогую книгу. А еще, дети, за границей есть такие издательства, которые выпускают Новые Заветы и даже Библии карманного формата. Люди много трудятся, чтобы напечатать как можно больше Библий и раздать их всем желающим. Костика заинтересовал рассказ дяди Игоря. «А где можно достать такую книгу?» — спросил он после урока, когда помогал дяде Игорю прибирать комнату. «Знаешь, Костик, это вообще-то очень сложно. Но для Бога нет ничего невозможного, правда? Это просто замечательно, что у тебя есть желание читать Библию. Давай помолимся, чтобы Бог послал тебе свое слово». Костик и дядя Игорь тут же встали на колени. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня появился свой Новый Завет и чтобы папа скорее вернулся домой. Аминь», — помолился Костик. Хмурые осенние дни закончились, и наступила зима. Небо нарядилось в светло-голубое платье и постелило на землю белый пушистый ковер. Березы и липы оделись в кружевные платья, елки и сосны закутались в снежные шубы. Костик снова сидел на подоконнике и писал папе письмо. Он очень подробно описывал свои дела в школе и дома. Писал о том, что каждый день просит у Бога одну маленькую, но такую нужную ему книгу. Очень важную книгу, о которой знают все христиане. Костику нравился их с папой секрет. Ему было приятно думать о том, что тот, кто проверяет папины письма, наверное, не найдет ничего запрещенного в том, что он пишет отцу. А вот папа обязательно догадается, что Костик имеет в виду. Дети, приближается один из самых главных христианских праздников. «Кто знает, что это за праздник?» — спросил дядя Игорь у ребят на очередном занятии. «Рождество! Рождество!» — весело ответили дети. «Да, вы правы, это Рождество. Давайте будем молиться, чтобы власти не помешали нам провести собрание». «И о подарках!» — робко попросил кто-то. Дядя Игорь улыбнулся. «Да, конечно, будем молиться, чтобы все дети могли получить подарки». Каждый день Костик молился о том, чтобы у него был свой собственный Новый Завет. Утром и вечером, а иногда и днем он просил. «Господи, пожалуйста, пошли мне твою книгу, я ее буду беречь и аккуратно читать».
Иногда Костику казалось, что именно завтра придет дядя Игорь и вручит ему эту удивительную книгу. Иногда Костик думал, что Бог на его молитву не ответит. Ведь даже у них в церкви была всего одна Библия. У многих проповедников не было своего Нового Завета. Так почему же он, Костик, должен получить такую редкую и нужную всем книгу? Тогда Костик вспоминал истории из Библии, в которых описывается, как Бог помогал людям, отвечая на их молитвы. Мама знала о желании сына и часто повторяла: «И все, чего не попросите в молитве с верою, получите». «Да, мама, я помню», — вздыхал Костик. «Просто так уже скорее хочется». «Мама, а как Бог пошлет нам Евангелие?» «Костик, я не знаю. Бог по-разному может ответить на твою молитву. От тебя только требуется верить, молиться и терпеливо ждать». Праздничное рождественское богослужение прошло замечательно. Никто не омрачил радости верных Богу христиан. Дети читали стихи, пели, и каждый из них в конце собрания получил долгожданный подарок. Младшие братья и сестры Костика сразу, как только пришли с собрания, начали шуршать пакетами, лакомиться сладостями. А Костик отнес свой подарок на кухню и положил на стол. «Господи, благодарю Тебя за подарок, но мне так хочется, чтобы Ты послал мне Библию», — помолился он. В это время кто-то постучал в дверь. «Вот, это вам посылка от друзей». Дядя Игорь поставил на пол большую коробку. Отказавшись от чая, он быстро вышел на улицу и исчез в темноте. «Еще подарки! Еще подарки!» — радостно запрыгали вокруг мамы малыши. «Тихо!» — ласково сказала мама. «Не надо кричать!» «Мама, ну открывай же скорее! Давай посмотрим, что в ней!» Мама открыла коробку и стала выкладывать на стол ее содержимое. «Ух ты! Какое платье!» — восторженно пропищала младшая сестра Костика. «И туфли! Ой, и кофточка!» «А это тебе!» — мама протянула другой дочери юбку и сарафан. «А нам!» — нетерпеливо повторяли младшие братья. «И вам, по милости Божьей!» — весело ответила мама, раздавая детям одежду, которую прислали заботливые братья и сестры. Мальчики получили брюки и свитера, и довольные сели разглядывать новую одежду. «Да тут еще и продукты!» От благодарности у мамы на глазах появились слезы. «Давай я помогу тебе все убрать», — предложил Костик. Он хозяйственно стал складывать в шкаф пакеты с крупами, сахаром, орехами, кофе, какао и другими продуктами. Наконец коробка опустела. На самом дне лежали детские ботинки. «А это кому?» — спросил один из братьев Костика. «Наверное, отдадим кому-нибудь», — ответил другой. «У нас ведь в семье нет малыша». Ботинки были набиты газетной бумагой. «Странно. Ботинки маленькие, а такие тяжелые», — удивилась мама. Вытащив газету из одного ботинка, она нащупала в ней что-то твердое. Развернув бумагу, мама увидела половину маленькой книги. На первой странице было написано: «Новый Завет и Псалтырь». Костик быстро достал газету из второго ботинка и, еще не веря своим глазам, увидел другую половину Нового Завета. «Я так рада, что Бог услышал твои молитвы, и у тебя теперь есть свой Новый Завет», — торжественно произнесла мама. «Запомни этот момент, сынок. Бог всегда слышит нас и отвечает нам, когда мы верим и терпеливо ждем ответа». Костик держал в руке долгожданную книгу, и его сердце было переполнено благодарностью Богу. Позже дядя Игорь, сшивая обе половинки Нового Завета на сапожной машинке, сказал Костику: «Да, брат, чудесно ответил тебе Бог. Береги его книгу,
и никогда не забывай ее читать. В ночном небе светили яркие звезды, ласково заглядывая в окна домов. Костик лежал на кровати и мысленно разговаривал с папой. «Когда ты вернешься домой, мы вместе будем читать Новый Завет. Мы все молимся, чтобы ты скорее вернулся, и это обязательно произойдет, ведь Бог всегда отвечает на молитвы. Нужно просто очень сильно верить и терпеливо ждать».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книге пророка Иеремии. Мы продолжаем чтение 7 главы, где Иеремия обличает иудеев, полагавших, будто простое посещение храма достаточно для того, чтобы найти благословение в глазах Бога. Но я хочу сказать вам, что ложное или фарисейское поклонение Богу – это проблема не только людей того далекого времени. Сегодня люди по-прежнему думают, будто большие религиозные собрания очень важны. Мне такие мероприятия не очень нравятся, потому что я по натуре не такой человек. Я не люблю съезды и конференции, а есть люди, которые, наоборот, их любят, потому что ошибочно принимают коллективный энтузиазм, царящий на таких грандиозных мероприятиях, за воздействие Святого Духа. Меня, конечно же, никто не будет любить за то, что я сейчас скажу, но я говорю, что такие вещи не имеют отношения к пробуждению. Настоящее пробуждение преобразует жизнь, а нынешние массовые евангелические мероприятия к преобразованию жизни людей не приводят. Они только создают видимость активной христианской жизни их участников. Здесь не лишне будет вспомнить урок истории. Веслиевское духовное пробуждение в Англии изменяло жизнь людей. В стране практически прекратилось производство спиртного, изменились условия работы на фабриках, были пересмотрены законы о детском труде. Это было поистине духовное движение, которое отразилось на жизни людей. А как изменяется духовная жизнь сейчас от того, что десятки тысяч человек придут на стадион и послушают какого-нибудь заезжего проповедника? Заводы по производству спиртных напитков и табачных изделий от этого работать не перестанут. А мне давно хочется стать свидетелем таких же ощутимых результатов духовного движения, какие наблюдались, например, во времена Уэсли. Как здорово было бы увидеть глубокие духовные преобразования жизни, скажем, в нью-йоркском гетто, ведь настоящее пробуждение способно изменить жизнь даже там. А от разных социальных реформ, которые придумывает американское правительство, толку никакого. Ведь сразу становится ясно, что в результате просто кто-то наживется на собранных деньгах, и больше ничего. Именно такие попытки изменить положение общества и обличал Иеремия. Он предупреждал своих соплеменников о том, что без искренней веры никакие богослужения в храме не приведут к желаемому результату, и все восторженные голоса, восклицающие «Какой храм! Сколько народу пришло на поклонение!» — лишь пустой звук, который не может найти благоволение в глазах Божьих. Могу себе представить, как относились окружающие к этому юноше, стоящему в воротах храма и возвещающему Божье слово обличение. Могу представить себе, как он был одинок и как ему было тяжело. Но он преданно говорит то, что велел ему Бог, и его пророческое служение отчасти способствовало пробуждению народа. Давайте обратимся к тексту 7 главы и прочитаем 16 стих, где Бог повелевает Иеремии. «Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя». Итак, Бог сказал Иеремии, «Не надо просить за этих людей, пока они не обратятся ко мне». Это ужасные слова. Бог говорит, что даже молиться бесполезно, ибо этот народ слишком далеко ушел от Бога. А если иудеи твердо отказываются возвратиться к Богу, они пропали. В связи с этим замечу, что, на мой взгляд, иногда нам не стоит молиться о благоденствии наших ближних. Как-то раз я навещал одного моего прихожанина в больнице и молился за него. А его сосед по палате тоже попросил меня за него помолиться. Я спросил, христианин ли он, и он сказал, что верит в Бога. Я сказал, что одна только вера
Существование Бога не делает его христианином. Затем разъяснил ему благую весть и предложил поверить в жертву Господа Иисуса Христа. Он ответил, что не может этого сделать, но все равно хотел, чтобы за него помолились. Тогда я сказал ему: «Друг мой, я помолюсь за тебя, но не так, как ты хочешь. Ты хочешь, чтобы я молился о твоем выздоровлении. Я же буду молиться о твоем спасении, и только об этом. И я до сих пор считаю, что надо поменьше просить у Бога о благоденствии окружающих и побольше умолять Его о том, чтобы они спаслись. Так вот, я еще раз напоминаю вам о том, что Бог повелел Иеремии. Не надо просить, чтобы эти люди не были порабощены. Молись о том, чтобы они вернулись ко мне. Ты сообщил им мое слово и рассказал о моем отношении к их поступкам. А это самое главное». И таковы были слова Бога. Вам они, наверное, не очень-то нравятся, ибо здесь лежит камень преткновения для всех нас. Бога интересует не столько то, ходите ли вы в церковь по воскресеньям, сколько то, как вы себя ведете по понедельникам. Искренность христианина проверяется его каждодневным хождением. Обратите внимание также на 23 стих 7 главы, где Бог дает такую заповедь: «Слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо». Бог снова ясно заявляет, что ему нужно повиновение. Ходить в храм — дело хорошее, но оно не заменяет заповеди покорности. Сегодня одни ходят в церковь, чтобы других посмотреть и себя показать, а кто-то просто сидит там с закрытыми глазами. Это действительно так во многих случаях. И такие люди на самом деле не поклоняются Богу. Их жизнь не меняется. Они по-прежнему сплетничают, злословят о других христианах, живут по-мирски, подобно современникам Иеремии, которые приносили жертвы Ваалу. Да, они ходят в церковь, но ведь важнее всего пример, который они являют миру. А их жизнь не свидетельствует о Господе. Послушайте далее стихи 26 и 27, где Бог говорит: «Но они не слушались меня и не преклонили ухо своего, а ожесточили выю свою, поступали хуже отцов своих. И когда ты будешь говорить им все эти слова, они тебя не послушают. И когда будешь звать их, они тебе не ответят». Иеремия провозглашал свое послание, хотя его никто и не слушал. Но Бог сказал ему, что его задача — говорить, нести Слово Божье, даже если отклика не будет. Нам, друзья мои, не обязательно подсчитывать результаты своих трудов. Важно быть верными Богу и Его Слову, не быть отступниками в своей жизни. Прочту вам также стихи 29 и 31. «Остриги волоса твои и брось, и подними плач на горах, ибо отверг Господь и оставил род, навлекший гнев его, и устроили высоты Тофета в долине сыновей Иннамовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал и что мне на сердце не приходило». Бог называет этих людей родом, навлекшим гнев его. Иерусалим будет строго наказан. Тофет — это возвышенность в долине Эном, где языческому богу Молоху приносили в жертву младенцев. Обличающее обращение Иеремии продолжается в главе 8. Послушайте стих 9. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их?» Главный грех этих людей заключался в том, что они отвергли слово Господа. И это же основной грех Америки. Нам кажется, что раз с экономикой у нас все в порядке, то и проблем нет. Но многие уже начинают понимать, что с экономикой все может быть и хорошо,
Да вот с нами все не так, как надо. После Второй мировой войны мы поспешили вооружиться атомной бомбой. Конечно, она нам была нужна, чтобы защищаться, но мы забыли, что любой народ, любая церковь, любой человек гниет изнутри. А важно не то, что происходит снаружи, а то, что происходит внутри. По этой причине пророка Иеремию волнуют прежде всего чувства людей, и он делится своими тревогами в стихах с 20 по 22. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. О сокрушении тщери народа моего я сокрушаюсь. Хожу мрачен, ужас объял меня. Разве нет бальзама в Галааде? Разве нет там врача? Отчего же нет исцеления тщери народа моего?» Бог дал своему народу возможность спасения, а люди отвергли ее. Следующая, 9 глава, начинается со скорбной жалобы Иеремии, которому больно видеть, как народ отвергает нежную заботу Бога. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез! Я плакал бы день и ночь о пораженных тщери народа моего». Вот как тяжело было ему. Как он мог передать народу такие слова? Он ведь не был суровым и бесчувственным человеком. Он не любил критиковать и осуждать окружающих. Когда он произносил свои страшные речи, слезы струились у него по лицу. Его собственные пророчества разбивали ему сердце. Столетия спустя израильтяне видели, как Иисус плакал над Иерусалимом, и вспоминали Иеремию, пророка-плакальщика. Некоторым казалось даже, что Иисус — это вернувшийся к ним Иеремия. Прочту вам второй стих 9 главы. «О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников! Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных». Иеремии хотелось удалиться в пустыню, чтобы не видеть греха своего народа, не видеть, как этот народ гибнет. Послушайте также стихи 23 и 24. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, — говорит Господь». Это чудесные стихи. Их часто цитируют отдельно. Но не забывайте, они говорятся людям, отвергнувшим Слово Божье. Чем гордится, например, американский народ? Очевидно, он верит в человеческий разум, в богатство и могущество. Но не надо забывать, что его сила не в специалистах и финансовых воротилах. Его сила не в экономике, не в хитрости политиков и не в том, что у страны есть ядерное оружие. Сила страны и народа заключается в духовных и моральных ценностях, в наших характерах, в наших помыслах. А всему этому в современных школах не учат. Американцы вырастили грубое, черствое поколение, не имеющее никакого представления о нравственности. Мы сбились с пути, в точности, как народ Иеремии. Америка пока еще держится, но, поверьте мне, мы покатимся под гору. Я знаю, что сегодня такие речи непопулярны. Боюсь, что так я не привлеку на свою сторону богатых и влиятельных людей. Но не то же ли самое было и с Иеремией? И я рад, что могу сравнить себя с ним, потому что по-прежнему надеюсь на пробуждение в этой стране. Бог устами пророка дает нам мудрый совет. «Хвалящийся, хвались тем, что разумеет и знает меня». Мы отчаянно нуждаемся в группе руководителей, которые знали бы и понимали не только современную безбожную философию. Нам нужны люди, знающие Бога, знающие Его Слово и исполняющие Его.
Наша страна сегодня нуждается в возвращении к Богу. Мы должны отказаться от своего лицемерия, от мудрствований и от иллюзорной веры в свою мудрость. Мы хвалимся своими достижениями, но крайне нуждаемся в искреннем желании жить во славу Божью. И я думаю, что совет Бога подходит не только для иудеев или американцев, но и для любого другого народа. Речь Иеремии у ворот дома Господня завершается в следующей, 10 главе. В ней же начинается следующий раздел книги, рассказывающий о реформах и о пробуждении после обнаружения книги закона. Обнаружение книги закона произвело громадное впечатление на царя Иосию. Он понял, как низко пал народ, не оправдавший надежд Бога. Царь был искренне взволнован, глубоко тронут, и эта находка коренным образом перевернула его жизнь. Иосия побудил людей вступить в завет с Богом и служить ему. Из 10 главы мы узнаем, что люди заменяли Бога идолами. Люди всегда склонны заменять Бога чем-либо другим. Все, кто не поклоняются истинному живому Богу, чем-то его заменяют. Иногда человек сам становится своим Богом, и сегодня очень многие люди поклоняются самим себе. Другие поклоняются деньгам и любыми правдами и неправдами стремятся к богатству. Третьи обожествляют славу и готовы пожертвовать честью ради какой-нибудь недостойной цели. Существует множество заменителей Бога. И пророк Иеремия напоминает об этом в 1 и 2 стихах 10 главы. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так говорит Господь. Не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся». Сегодня люди ведут себя точно так же, как и во времена Иеремии. Пытаются согласовать свое поведение с гороскопами. Они хотят знать, под каким знаком родились, и всякую прочую ерунду. Мало того, гороскопы и предсказания печатаются у нас в прессе, как нечто серьезное. А вот Бог предостерегает. Не страшитесь знамений небесных. Друзья мои, астрология, которая у нас так разрекламирована, это самое обыкновенное язычество. Послушайте стихи 3 и 4. «Ибо уставы народов пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось». Некоторые полагают, что обвинение, выдвинутое Иеремией против идолопоклонников, можно отнести к современному обычаю украшать новогоднюю елку. Это надуманное и смешное объяснение. Иеремия говорит не о елке, тем более, что в его время никаких елок не украшали. Он говорит о поклонении своего народа идолам. Уставы народов — пустота, тщета, бессмыслица. Иеремия явно имеет здесь в виду идолопоклонство, и он с горькой иронией высмеивает идолопоклонство своих единоплеменников и напоминает, откуда берутся языческие боги. Люди идут в лес, срубают дерево, придают ему форму, украшают золотом и серебром и скрепляют гвоздями. Это их бог. Друзья мои, здесь говорится, конечно же, не о нашей рождественской елке. Однако, если вы станете на колени перед елкой и будете поклоняться ей, то пророк Иеремия вас тоже осудит. Но лично я не знаю ни одного человека, даже не спасенного язычника, который поклонялся бы рождественской елке. Она служит для украшения, а потом ее выбрасывают в мусор. Гораздо опаснее поклонение самому празднику Рождества, когда хождение по магазинам, покупка подарков и застолье мешают нам вспомнить о том, чье рождение мы должны отмечать в этот день. Обратите внимание на 6 стих 10 главы. «Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом».
Господа нельзя ни с кем сравнивать. Как смешно уходить от живого истинного Бога и поклоняться предметам или слушаться гороскопов. А потому Иеремия пророчествует в стихах 11 и 12. «Боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса». Языческие боги не творцы вселенной, это мертвые боги. Вселенную сотворил наш Бог, Бог живой. И звезды находятся на своих местах, потому что Бог захотел поместить их туда. Он не спрашивал совета у нас с вами, это Его вселенная, и только Он достоин нашего поклонения. Конечно, теперь мы можем смеяться над древними людьми, которые делали себе деревянных богов. Мы называем себя умными и культурными, и при этом тратим миллионы долларов на предсказания судьбы по звездам, на гадальщиков, хиромантов и тому подобную чертовщину. Если мы действительно стали такие умны, как считаем, то почему бы нам не поклоняться живому Богу? А в заключении нашей беседы, друзья, я прочту вам 23 стих 10 главы, где пророк делает такое признание. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим». Так давайте же будем помнить об этом в нашем каждодневном хождении по Божьему миру и прислушиваться к истинам, которые доносит до нас Библия. Слово великого Бога. Мы ничего не можем прибавить к ней, ничего не можем убавить. Все, что там написано, обязательно к нашему исполнению. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.